полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: ошибки, зная на все. В Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 27 июля по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы, ветер южный с переходом на западный. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
2: Ну и здорово, замечательно. Душа минорная, губы с порванных страниц. Ты очень пристально.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17:15.

А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 27 июля по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 27 июля по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы, ветер южный с переходом на западный. Температура воздуха днем +25, +30.
1: Радио Могилев.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Bettera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Иван Шумов. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. С начала острады на Могилевщине сотрудники органов внутренних дел выявили 14 преступлений. Большая часть – хищение, в том числе горюче-смазочных материалов. А ведь обеспеченность топливом – главный критерий качественной уборочной и благополучия сельхозпредприятия. Почему кража топлива, удобрений и кормов – это воровство у самих себя, расскажет наш корреспондент Татьяна Кутневич.
3: Более 420 литров окрашенного дизельного топлива и запчасти на общую сумму около 4000 рублей украл работник сельхозпредприятия в Кличевском районе. Этот факт установили милиционеры во время одной из проверок, рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам УБЭП криминальной милиции УВД Могилевского облсполкома Егор Шингаров.
4: Водители указанные товарно-материальные ценности выдавались под отчет. Впоследствии водитель осуществил их хищение. Топливо сливал с закрепленного МАЗа, на котором выполнял полевые работы. Наша работа в первую очередь направлена на поддержание дисциплины у работников агропромышленного комплекса, что способствует качественному проведению уборочной кампании.
3: Воровство сэкономленного топлива — именно так часто свои действия оправдывают водители — преступление против себя. Ведь между доходом и кражей есть прямая зависимость, отметил первый заместитель директора УКСП совхоз-доброволец Александр Кузнецов.
5: Похищенные материальные ресурсы — это опять же минус из общей экономики предприятия. Соответственно, меньше у кого-то будет зарплата, на какой-то процент меньше доходы предприятия.
3: В Кличевском районе 7 хозяйств, среди ключевых совхоз-доброволец, где трудятся 40 механизаторов и столько же водителей. Николай Судник сельское хозяйство знает как свои 5 пальцев. Водительский стаж 34 года. Все в родном добровольце.
6: Хлеб выбирать — это святое для водителей, для комбайнеров. Брать чужое, конечно, нельзя. Это же не твое, это государственное предприятие. Но тебе платят зарплату, ты получаешь достойную зарплату. Зачем тебе лишнее?
3: В пик летних полевых работ топливо расходуется много. К примеру, на 1 гектар поля комбайн потребляет от 12 до 18 литров. Все зависит от урожайности, рассказывает первый заместитель председателя Кличевского райисполкома Владимир Скороходов.
7: Тебе дали работу. Было слово «получка», да? Получить. Сейчас не получить, сейчас надо заработать. А чтобы заработать, надо выполнить ту работу, которую тебе дали. А чтобы ее выполнить правильно, надо израсходовать тоже топливо, которое тебе дали. Если даже у тебя есть экономия, да, ты хороший человек, ты сэкономил. Ты сэкономил себе, ты сэкономил хозяйству, организации. Соответственно, на завтра ты выполнишь больше работы с тем же топливом. Выполнишь больше работы, получишь лучший результат, получишь, соответственно, выше зарплату. Вот и все. Тут арифметика на уровне второго класса.
3: По информации прокуратуры Могилевской области, за полтора года установленный объем дизельного топлива, похищенного работниками аграрного сектора, превысил 12 тонн. Уборочная компания – венец в цикле растениеводства. От полученного результата зависит продовольственная безопасность каждого белоруса. Именно поэтому контроль и дисциплина – главный приоритет государства в этой сфере. Любое посягательство на имущество сельхозпредприятий – угроза экономической безопасности.
1: Местное время.
2: Могилевский район накануне завершил уборку озимого ячменя. Намолочено более 14 тысяч тонн зерна при средней урожайности 36 центнеров с гектара. Всего району предстоит убрать зерновые на площади 31 тысяча гектаров. В эти дни аграрии активно включились в уборку озимого рапса. Убрано свыше 20% площадей от плана. Урожайность культуры 25 центнеров с гектара. К примеру, как проходит горячая кампания в дочернем предприятии «Авангард» Могилевского района, узнал наш корреспондент Анатолий Шпильков.
8: Наталья Ермолюгина – главный агроном хозяйства «Авангард». Ее профессиональная карьера еще только набирает обороты, но успешно. С площади 600 гектаров аграрии намолотили 2600 тонн озимого ячменя при урожайности 43 центнера с гектара. На очереди озимый рапс. Правда, погодные условия не позволяют приступить к этим работам с полным размахом, поделилась Наталья Ермолюгина.
9: Сейчас пробовали рапс, не шел, зеленый еще. Ну, не зеленый, стебель зеленый, а рапс-то нормальный. Но пока убирать не можем, будут потери большие. Ждем зерно, что подоспеет, либо рапс, что первее, то пойдем убирать.
8: Среди занятых на жатве в «Авангарде» механизатор Денис Якимович. В хозяйстве парень трудится 10 лет. Все полевые работы не обходятся без его участия. А вот уборочная компания у Дениса пока только третья.
10: Уборочная – это же, ну, это отдельная работа вообще, это отдельный кусочек жизни. Не передать словами ощущения. Те, когда вот утром приходишь, там, в 6 утра, быстренько обслуживаешься. Ну, этим надо жить просто, и все. Это не работа.
8: В «Авангарде» озимые зерновые занимают 1900 гектаров, а 560 гектаров отведено под посевы яровых зерновых культур.
1: Быхов.
2: Завершили уборку озимого ячменя и приступили к жатве рапса и аграрии Дуброва Агро, пишет Быхов-Бай. Сельхозпредприятие полностью освоило площади под озимым ячменем, убрав 580 гектаров. Половой сбор зерна составил около 1000 тонн. Прямо с ячменных полей зерноуборочная техника хозяйства была переброшена на уборку озимого рапса, под который в текущем сезоне отведено 1000 гектаров. На обмолоте масличной культуры задействовано 9 комбайнов. Параллельно в Дуброва Агро выполняют комплекс полевых работ. Идет заготовка кормов, прессование сена и соломы. Также закладывается фундамент под будущий сев. Специалисты ведут обработку угодий и вносят в почву калийные удобрения.
1: Славгород.
2: Школа ждет учеников. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александра Михеенко оценила подготовку Славгородской средней школы номер 2. Главная цель визита – лично оценить, насколько учреждение готово к старту нового учебного года. Обзорную экскурсию для гостей провел директор школы Леонид Качанов. Он показал обновленные учебные кабинеты, зоны отдыха и общественные пространства. Парламентарий изучила состояние инфраструктуры и материально-технической базы, обратив особое внимание на вопросы безопасности, оснащения пищеблока и спортивных объектов. Во время встречи состоялся прямой разговор о задачах школы, планах на предстоящий год и перспективах развития учебного заведения. По итогам визита депутат дала хорошую оценку работе, проделанной руководством и коллективом школы, отметив их хозяйский подход и искреннюю заботу о своих воспитанниках.
1: Кричев.
2: Более 100 тысяч рублей запланировано в Кричевском районе на помощь к школе, пишет «Кричевская жизнь». Выплата единовременной материальной помощи многодетным семьям в районе начнется с 3 августа. В этом году планируется оказать материальную помощь 345 семьям, воспитывающим 660 школьников. На эти цели запланировано 114 879 рублей. Выплата единовременной материальной помощи будет производиться по 1 октября 2026 года.
1: Местное время.
2: Более 60 школьных базаров будут работать на Могилевщине в преддверии нового учебного года. Ярмарки пройдут во всех районах области. По традиции, самые большие развернутся в Могилеве и Бобруйске. Также запланированы выездные школьные базары в крупные агрогородки региона. Старт 1 августа. Традиционно будет организована продажа школьной формы, канцелярских принадлежностей, обуви, рюкзаков, сумок, спортивной одежды. Для удобства жителей Могилева организуют школьный базар на площадке «Могилев аттракционы» по проспекту Пушкинскому, где представит весь необходимый ассортимент. Планируется участие около 40 производителей школьных товаров. В августе начнет свою работу ежегодный школьный базар в Бобруйске. Ярмарка развернется на своем привычном месте – на пешеходке Социалистической от улицы Карла Маркса до Дзержинского. Школьные базары будут работать до конца августа ежедневно, выходной понедельник.
1: Бобруйский район.
2: Праздничные мероприятия, посвященные Дню пожарной службы Республики Беларусь, прошли во всех районных центрах Могилевской области. Автопарк Бобруйского гарнизона в преддверии Дня пожарной службы Беларуси пополнился новой автолестницей АЛ-52. Самый высокий транспорт белорусского производителя встретили аплодисментами у ворот горрайотдела. Такая автолестница позволит ликвидировать чрезвычайные ситуации и оказывать помощь населению на любом здании Бобруйска, отметил начальник Бобруйского ГРОЧС Андрей Бабин.
11: Гарнизон Бобруйского горотдела по чрезвычайной ситуации пополнился очень одной очень важной единицей техники. Это автолестница высотой 52 метра. Данное транспортное средство позволит обеспечить работу подразделений по ликвидации пожаров, по спасению людей с высотных зданий. Это очень важное и существенное пополнение для техники Бобруйского горотдела.
1: Климовичи.
2: В Климовичском районе обсудили, как субъекты хозяйствования соблюдали законодательство в первом полугодии. Тема стала главной на заседании комиссии по противодействию коррупции при Климовичском райисполкоме, пишет «Родная Нива». Как рассказала заместитель председателя райисполкома Галина Зубарева, для специалистов проводили обучающий семинар, в организациях созданы соответствующие комиссии для проведения закупок товаров, работ и услуг. А Кричевский межрайком госконтроля мониторит формирование предельных цен при проведении проведении закупок организациями. Такое взаимодействие помогает субъектам хозяйствования действовать в правовом поле и не допускать покупки товаров по завышенным ценам.
1: Местное время.
2: Более 110 тысяч взрослых могилевчан прошли диспансеризацию за первое полугодие. Цель – максимально обследовать население, чтобы выявить ранние факторы риска заболеваний. В Беларуси даже есть оплачиваемый день для диспансеризации. Эта норма закреплена в Трудовом кодексе. Свою эффективность всеобщий скрининг населения уже подтвердил. Подробности в материале нашего корреспондента Марины Касьяновой.
3: Не менее 95% взрослого населения должны пройти диспансеризацию до 2030 года. Такая цифра есть в программе социально-экономического развития Беларуси. Главная цель – увеличить активное долголетие граждан. Здесь есть как социальная, так и экономическая составляющая. Профилактика заболеваний намного дешевле, чем долгое лечение, например, инфарктов, инсультов, считает главный врач Могилевской центральной поликлиники Виктор Алексейков.
12: За первое полугодие 2026 года диспансеризацию прошли более 110 тысяч. Необходимо отметить, что это не просто люди прошли диспансеризацию. Это около 8 тысяч выявленных заболеваний. Это и болезни системы кровообращения, и болезни бронхолегочной системы, эндокринная патология, в первую очередь своевременно диагностированные первые признаки нарушения углеводного обмена, сахарного диабета и, конечно же, онкологическая патология.
3: Да, такие истории нередки, когда ничего не беспокоило, но диагностика выявила серьезную поломку в организме. Поэтому в диспансеризацию входит обследование на онкозаболевания. Рак не болит до последнего. Особое внимание уделяется скринингу рака молочной железы, потому что рост заболеваемости высок во всем мире. Для доступности и улучшения качества диспансеризации в Могилевские поликлиники 8 и 10 в центральную поликлинику закупили новые маммографы. Сейчас они проходят наладку, рассказала врач-рентгенолог, заведующая отделением Могилевской центральной поликлиники Марина Константинова.
13: Данный аппарат – это мама-эксперт. Он экспертного уровня. Это оснащен томосинтезом. И это позволяет делать снимки высокого качества с качественным, хорошим изображением.
3: В 2025 году в Беларуси обследовано более 190 тысяч женщин. Выявлено 987 случаев рака молочной железы. Из них 88% на ранних стадиях. А это благоприятно для спасения жизни. В этом и есть главный смысл диспансеризации. Рано выявить, чтобы вовремя начать лечение.
1: Кличев.
2: Партизанский край – уникальная природа и идеальное место для экотуризма. Так называют Кличевский район. Почти 60% его территории покрыто лесом. И такой вариант отдохнуть от городской суеты привлекает не только местных жителей. Многие гости района выбирают прогулки по экологической тропе. Подробности у нашего корреспондента Татьяны Кутневич.
3: При въезде в Кличев со стороны Чечевичи расположен курган Бессмертия, а напротив, по другую сторону дороги, начинается экологическая тропа. Здесь масса инсталляций про растительный и животный мир. К примеру, древесина разных пород деревьев. Также можно послушать, как она звучит. Тропа «Познай лес» интересна как взрослым, так и детям, подчеркнула заместитель руководителя организации по идеологической работе Кличевского лесхоза Светлана Черейчик.
14: Она бесплатная, мы деньги за нее не берем. Ходят и отдыхают. Она у нас 600 метров. Закольцована, то есть она очень удобная. Ее пройти можно буквально за полчаса. То есть и вечером можно пройтись, и здесь мне несложно, и в обед даже люди приезжают. Тут очень много посетителей на этой тропе.
3: В Кличевском районе при школах создано 4 лесничества и 2 при детских садах. С такого возраста лесхоз учит детей познавать лес. А на тропе в игровой форме они получают информацию про лесное богатство. Пройдя каких-то 20 метров, оказываешься в глубоком лесу, а тропа ведет вглубь еще на 300 метров и столько же другой дорогой возвращаешься обратно. Идя по тропе, никогда не заблудишься, но именно прогулка по ней показывает, как легко можно заплутать в лесу. К инициативам жителей Кличевского района также относится и организация дендропарка, рассказывает председатель Кличевского райсовета депутатов Наталья Гришилова.
15: Высажено порядка 1500 насаждений различных видов деревьев и кустарников. Ну и это такое место отдыха для наших кличевлян довольно значимое. Сидеть в наши учреждения социального обслуживания, учреждения образования проводят много своих познавательных таких вот экскурсий и мероприятий.
3: Более подробно о гражданских инициативах, которые реализуют жители для привлечения туристов, а также сохранения исторической памяти, смотрите в программе «Депутаты на связи».
1: Местное время.
2: С 27 июля по 10 августа на территории Могилевской области проходит информационно-образовательная акция под лозунгом «Гепатит, давайте разберемся», приуроченная к единому дню здоровья, Всемирный день борьбы с гепатитом. Специалисты призывают не забывать ежегодно проводить обследования на гепатиты Б и С. Болезнь, выявленная на ранней стадии, гораздо легче поддается лечению. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
16: Наши хиты.

0: что повисли на мост.
1: В Могилеве 7 часов.
2: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. В Беларуси с 1 августа на 6% увеличатся размеры пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Это плановый перерасчет. С 1 августа по 31 января пособие на первого ребенка будет составлять чуть больше 1000 рублей. На второго и последующих детей 1209 рублей. На ребенка-инвалида 1360 рублей. Активный инвестиционный пакет с Китаем включает около 80 проектов на общую сумму 5 миллиардов долларов. Об этом накануне заявил первый вице-премьер Николай Снабков, пишет Белта. Только за последние 4 месяца инициировано более 20 проектов общей стоимостью около 3 миллиардов долларов. Китай является одним из ключевых инвесторов в Беларуси, занял в прошлом году 4-е место по этому показателю. В Латвии заменят 235 дорожных знаков с названиями городов Беларуси и России, пишет Ньюсбай. На замену собираются потратить около 120 тысяч евро. Завершить работы хотят до 30 сентября. При этом в Латвии регулярно не хватает денег на здравоохранение. Страна отстает от соседей норм Евросоюза, из-за чего растут очереди к врачам, а больницы не могут вовремя принять всех пациентов. Праздник средневековой культуры «Рыцарский фест» Мстислав состоится 1 августа в Мстиславле. Замковая гора станет эпицентром событий. Рыцарские шатры, музыкальные площадки, мастерские ремесленников создадут неповторимую картину средневекового быта. В программе выставка «Город мастеров», рыцарские турниры, театрализованные представления и забавы, концерты, фаер-шоу и огненный цирк. Городской этап молодежного конкурса «Автоледи» пройдет в Могилеве 29 июля, об этом сообщили в БРСМ. Конкурс приурочен к Году белорусской женщины. Соревнования пройдут на территории Могилевской объединенной организационной структуры ДСАФ на Симонова. Начало регистрации и подготовки в 14 часов. Лучшие участницы городского этапа получат право представить Могилев на областном финале. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы, ветер южный с переходом на западный. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 16.

конце рабочей недели, да, посыпаться ни свет ни заря. Тут еще квесты стресса, но так как никуда от этого не деться, пожелаю вам скорее отойти от бурных выходных и влиться в общественную жизнь. А самое главное, в этот понедельник мы наконец-таки сделаем то, что хотели. Ну а если настроились на волну радио Могилев, то поддержку в виде хитов получите 100%. Ира Александровна, ваша компания на это утро. Всем настроения и самого доброго начала дня.

0: Несмотря на то, что вкусно, любим мы поесть всегда, не забывайте и про то, что сейчас самое время запасаться витаминами. Ну и специалисты называют 7 продуктов, чтобы пополнить организм витаминами. Арбуз, дыня, виноград, баклажан, кукуруза, яблоки, помидоры. Но подозревают, конечно, все под овощами, да, разные разности. Ну вот специалисты назвали 7 вот самых таких вот продуктивных. А вообще, конечно, овощи и фрукты полезны тоже в меру. И кроме того, в нынешний жаркий день необходимо помнить и о водном балансе. Не забывайте о белках, белом мясе, рыбе, молочных продуктах, которые часто летом заменяются на салаты. В общем, друзья мои, сбалансированное питание, оно такое. Его нужно придерживаться, тогда не страшны нам не будет никакие вот эти вот похудения потом перед Новым годом. Смотрите, я вас предупреждала. Кушайте полезную еду. И доброго утра.
1: Радио Могилев.

0: с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: 27 июля по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы, ветер южный с переходом на западный. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на видеобел.бай.
1: Радио Могилев.

0: Как гласит пословица, готовься, а не летом, и планируй выходные заранее. Если вы из тех, кому нужно людно, шумно, незабываемо, тогда предлагаю 1 августа сгонять в Мстиславль. Там намечается удивительное атмосферное мероприятие «Рыцарский фест 2026». На Замковой горе будет проходить средневековая мистерия уличной культуры, грациозные гимнасты в кубе, виртуозные жонглеры, бесстрашный шпагоглотатель, шествие ходулистов и застывшие скульптуры уличного театра, грандиозный парад рыцарей-реконструкторов, показательное выступление конно-исторического клуба, конно-исторической реконструкции, бугурты, бои пеших рыцарей, выступления артистов, неоновое шоу, фаер-шоу, праздничная дискотека. Рыцарский фест в Мстиславле – это не просто фестиваль, это путешествие во времени. Не пропустите незабываемое событие этого лета. Мне кажется, это отличный способ поднабраться впечатлений. Встречаемся 1 августа в Мстиславле.
1: Радио «Могилев».

Народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

7.55 в стране. Утро неспешное, бодрое, на подвиги, готовы, везде успеваете. С собойки не забыли, радио под рукой. Ну, все, что нужно для отличного дня, имеется. Юра Александрова сегодня ваша компания. Совсем скоро новости от Ивана Шумова. И хиты, только хиты. Так что делайте громче. Доброе утро.

Молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: В Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Поручение главы государства о направлении в армию недобросовестных работников уборочной даст должный эффект для аграриев. Об этом в эфире телеканала «Первый информационный» заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Госсекретарь Совбеза обратил внимание, что в стороне от уборочных работ, которые идут в Беларуси, не остаются и сами люди в погонах. Свободное от службы время помощь оказывают и спасатели, и милиция, добавил Александр Вольфович. Вооруженные силы Ирана перестали наносить ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке. Такой шаг был предпринят после прекращения атак на территорию Исламской Республики, пишет Ньюсбай. Последние две ночи американцы остановили свои атаки. Иранские военные стремились сосредоточиться на объектах и центрах обеспечения противника, чтобы любыми возможными средствами удержать врага от продолжения агрессии. Предприятия концерна «Белэлекпром» к новому учебному году обновили ассортимент на 60%, пишет Ньюсбай. К новому учебному году предприятия концерна изготовили около 300 тысяч изделий. На полках белорусских магазинов появится около 1 000 000 единиц школьной одежды. В основе функциональность, комфорт и качество. Сетка размеров, шкала роста и палитра оттенков сделаны так, чтобы каждый ребенок нашел для себя то, что идеально сидит и нравится внешне. Спасатели напомнили о факторах опасности в жаркую погоду. Среди них отключение электрической энергии, деформация асфальтового покрытия, увеличение количества ДТП, аварии на железнодорожном транспорте из-за возможной деформации рельс. Не исключено возникновение очагов природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии ЛЭП и связи. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами дожди, грозы, ветер южный с переходом на западный, температура воздуха днем +25, +30, сейчас в Могилеве +17.

День прекрасен. Начните его с великими надеждами, большими планами, желанием побеждать и добиваться. Ну, а мы, как всегда, будем поддерживать вас и подгонять, если хотите, направлять и доставлять море прекрасных позитивных эмоций благодаря хитам, которых здесь, на Радио Могилев, круглосуточно большое количество. Вот и делайте громче. Поехали!

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.

0: 27 июля по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный. Температура воздуха днем +25, +30.
1: Наши хиты.

0: утро начнет. Какой бы серьезной ни была работа, всегда нужно находить минутку, другую, третью, четвертую, пятую, чтобы отвлечься на что-то приятное. Ну а раз мы вновь всем коллективом вместе, почему не устроить некий такой, знаете ли, между собойчик с чаем и печеньками? И организует все это пускай именинник сегодняшнего дня. Ну-ка вспоминайте, есть ли у вас в коллективе Иван, Ираклий, Константин, Никодим, Николай, Анисим, Петр, Степан, Федор или Ян? Но если нет, тогда всем коллективам можно отметить день прогулки с домашними растениями. Если вы заядлый растеневод, вы найдете чем заняться сегодня. А день холостяков тоже сегодня имеется. А еще день Сони. Тут, мне кажется, вообще многие про себя подумали. Это же мой праздник. Вы совершенно правы, поэтому имеете полное право отметить 15-минутным сном, когда вздумается. А если что, ссылайтесь на календарь. Всем отличного продолжения дня.
1: Радио Могилев.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: А вы знаете, что бег трусцой заставляет мозг работать качественнее, активнее и очень его развивает? Но где ж тут побегаешь, когда рабочий день начался, пришли за рабочие места, уселись и забыли вообще, как ходить. Так что не забывайте с периодичностью раз в час вставать с рабочих мест и делать физкульт-минутки. Заметьте, не перекусы, а физкульт-минутки.

С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Министерство, ведомства и субъекты хозяйствования приступили к реализации проектов, договоренности о которых были достигнуты в ходе визита белорусского лидера в Индонезию. Об этом в эфире телеканала «Первый информационный» заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич. Лидеры Беларуси и Индонезии одобрили дорожную карту по широкому спектру направлений сотрудничества. При этом речь идет и о создании совместных предприятий. Городской этап молодежного конкурса «Автоледи» пройдет в Могилеве 29 июля. Об этом сообщили в БРСМ. Конкурс приурочен к Году белорусской женщины. Соревнования пройдут на территории Могилевской объединенной организационной структуры ДСАФ на Симонова. Начало регистрации и подготовки в 14 часов. Лучшие участницы городского этапа получат право представить Могилев на областном финале. Событием в мире. В Латвии заменят 235 дорожных знаков с названиями городов Беларуси и России, пишет Ньюсбай. На замену собираются потратить около 120 тысяч евро. Завершить работы хотят до 30

сентября. При этом в Латвии регулярно не хватает денег на здравоохранение. Страна отстает от соседей и норм Евросоюза, из-за чего растут очереди к врачам, а больницы не могут вовремя принять всех пациентов. И в завершение ГАИ напоминают о правилах безопасности на дороге при сильной жаре и ливнях. Госавтоинспекции рекомендуют водителям контролировать свое самочувствие, метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями отказаться от поездок, не связанных с крайней необходимостью. В дорогу важно брать питьевую воду и необходимые лекарства. В грозу и ливень водителям необходимо снизить скорость, увеличить дистанцию, включить ближний свет фар. Если видимость падает до нуля, следует включить аварийную сигнализацию, осторожно съехать на обочину и переждать пик непогоды. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами дожди, грозы, ветер южный с переходом на западный. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 21.

позитивностью. Горжусь всеми, кто излучает улыбку, и помним, что от каждого из нас зависит настроение в коллективе. Ну, для этого держите еще и фон на комфортной громкости. Ира Александрова из приемников еще час. Всем настроения, отличного начала дня.

0: написал.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: 27 июля по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы, ветер южный с переходом на западный. Температура воздуха днем +25, +30.
1: Наши хиты.

0: Ну что, последний понедельник июля, на секундочку, впереди еще 5 понедельников лета, конечно, самый витаминный месяц август впереди, красота. Но если недостаточно, то украсть его еще и метеорный поток Персеиды, пик которого придется на ночь с 12 по 13 августа. Но это еще не все чудеса природы. Вечером 12 августа жители Беларуси смогут наблюдать частное солнечное затмение. Полной фазы над страной, конечно, не будет, не случится, но что-то мы будем наблюдать. Затмение начнется над Беларусью после 20.00. Будет видно низко над западным горизонтом. Точнее, точное время, продолжительность зависит, конечно, от населенного пункта. Например, вот в Минской области явление продлится примерно 30-40 минут. Тут, конечно, будем надеяться еще и на солнечную погоду. И напомню, что нельзя смотреть на солнце невооруженным взглядом, глазом. Или через обычные солнцезащитные очки, камеру, бинокль и телескоп без специального фильтра. Для безопасного наблюдения необходимы сертифицированные очки для затмений или предназначенные для этого солнечные фильтры. Но предупредила вас, теперь и хитов отсыплю. Поехали.
1: Радио Могилев.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляю.
2: В Могилеве 10 часов.
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Поручение главы государства о направлении в армию недобросовестных работников уборочной даст должный эффект для аграриев. Об этом в эфире телеканала «Первый информационный» заявил государственный секретарь.

Совета Безопасности Александр Вольфович. Госсекретарь Совбеза обратил внимание, что в стороне от уборочных работ, которые идут в Беларуси, не остаются и сами люди в погонах. Свободное от службы время помощь оказывают и спасатели, и милиция, добавил Александр Вольфович. Событием в мире президент США Дональд Трамп принял решение остановить удары по Ирану, пишет Ньюсбай. В Центральном командовании вооруженных сил США рекомендуют приостановить удары, поскольку они достигли предела своей эффективности. Президент США впервые за 2 недели приказал военным остановить огонь и не атаковать иранские объекты на южном побережье. Кроме того, военные предупредили Белый дом о нехватке ПВО. МИД Ирана объявил Украину законной военной целью Исламской Республики после вооруженного инцидента на море, пишет Ньюсбай. Тегеран обвиняет киевский режим в совершении атаки на иранское торговое судно, предположительно по приказу израильских спецслужб. Тегеран оставляет за собой право на ответ, а любые украинские военные и государственные объекты по всему миру отныне рассматриваются вооруженными силами Ирана как легитимные мишени для ударов возмездия. И в завершение, праздник средневековой культуры «Рыцарский фест Мстислав» состоится 1 августа в Мстиславле. Замковая гора станет эпицентром событий. Рыцарские шатры, музыкальные площадки, мастерские ремесленников создадут неповторимую картину средневекового быта. В программе выставка «Город мастеров», рыцарские турниры, театрализованные представления и забавы, концерты, фаер-шоу и огненный цирк. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы, ветер южный с переходом на западный, температура воздуха днем +25, +30, сейчас в Могилеве +23.

0: 27 июля по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный. Температура воздуха днем +25, +30.
1: Наши хиты.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко встречается с губернатором Калужской области России Владиславом Шапшой, сообщает телеграм-канал Пул Первого. Регион – один из ключевых партнеров Беларуси в России. В прошлом году взаимный товарооборот превысил 700 миллионов долларов, а по итогам первых пяти месяцев этого года рос 17%. Промышленная кооперация, торговля и новые совместные проекты в центре сегодняшних переговоров. 1 августа в Беларуси вырастут размеры бюджета прожиточного минимума, пишет Белта. БПМ в среднем на душу населения по сравнению с его значением, установленным с 1 мая этого года, составит 530 рублей. Размер БПМ для трудоспособного населения составляет 574 рубля, пенсионеров 380 рублей, детей до 3 лет 326 рублей, детей от 3 до 6 лет 437 рублей, а для детей от 6 до 18 лет 519 рублей. Пропорционально росту БПМ автоматически увеличиваются отдельные социальные выплаты, исчисляемые от его размера. О происшествиях могилевчанин похитил у компании деньги, сообщили УВД Могилевского облисполкома. Индивидуальный предприниматель заключил с компанией договор замерять дверные проемы. Получив доверенность от организации, он начал заключать договоры с жителями города на изготовление и установку дверей. Но после того, как делал замеры, он забирал наличные и не передавал их компании. За 12 договоров предприниматель похитил деньги, возбуждено уголовное дело. И в завершение о спорте. Хоккеисты Могилева на своем льду провели вторую игру с новополоцким «Химиком» и вновь одержали победу 2-1. А сегодня Могилев проведет четвертый товарищеский матч и в гостях сыграет с Гомелем. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами дожди, грозы, ветер южный с переходом на западный, температура воздуха днем плюс 25, плюс 30, сейчас в Могилеве плюс 24.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Наши хиты.

0: Звезды всегда готовы удивлять. Думаю, и вы готовы узнать, что ждет каждый знак зодиака на предстоящей неделе. С вами Ира Александрова. Поехали!
1: Астрохит недели.
0: Овны, время взлетать над суетой и неясностями и открыться новым возможностям. Ваша энергия и желание перемен разгонят любые облака сомнений. Так что наслаждайтесь взаимными чувствами под ваш трек недели. Мохито и Фарго никому не отдам.

0: недели.
1: Тельцы, помните, что лето в году бывает нечасто, и если есть возможность отвлечься от будничной суеты, сделайте это. А ваше желание внести разнообразие в жизнь добавит приятных эмоций. Слушаем трек недели для тельцов «Добро, юность».
2: Звук поставь.

учиться. И помните, настоящая магия происходит здесь и сейчас. Откройтесь новым возможностям и не бойтесь настаивать на своих правилах игры. Оставьте старые обиды и сосредоточьтесь на позитивных моментах. Так вы найдете свое счастье. А ваш трек недели — Дункан Лоренс и Флетчер «Аркада».

0: недели.
1: Раки, вас ждет легкая, теплая во всех отношениях неделя. Смело беритесь за новое, удача на вашей стороне. А настроение поможет притянуть приятные встречи и хорошие новости. Пользуйтесь моментом. Под ваш трек недели. Хай-фай.

Львы, даже если сейчас мечты кажутся далекими, у вас точно хватит сил и смелости их покорить. Сохраняйте веру в себя, и вы удивитесь, как много смогли достичь. А ваш трек недели – близки горы.

смелые, не стесняйтесь проявлять свои эмоции. Вы же смелые, умеете шутить, даже когда грустно. И поэтому будете вознаграждены. Звезды с вами, а ваш трек недели — «Корона» — «The Rhythm of the Night».

0: 27 июля по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы, ветер южный с переходом на западный, температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
1: О чем звезды напели, астрахит недели.
2: Знаете, весы, после тура по эмоциональным штормам имеете право быть счастливыми. Поверьте в чудеса и насладитесь процессом. Под ваш так недели, Вован, любовь рождает чудеса.
3: Любовь рождает чудеса. Дарит солнце нам двоим. Тает время на часах. Мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

скорпионы вдруг почувствуют силу и желание делать все по-своему и правильно. Смело выражайте свои идеи, не бойтесь быть собой. У вас достаточно энергии и уверенности, чтобы открыть двери к новым возможностям и впечатлениям. В общем, неделя драйва и положительных перемен вам обеспечена. А ваш трек недели, доктор Албан.

0: недели.
1: Стрельцы на предстоящей неделе будут особенно эмоциональными и страстными. Ваши чувства могут быть глубокими и настоящими. Смело открывайтесь новым ощущениям и не бойтесь проявлять свои желания. Эта неделя готовит для вас красивые и незабываемые моменты. Слушаем трек недели для стрельцов Элман и Мона «Черная любовь».

0: недели.
1: Козероги, предстоящая неделя докажет вам, что жизнь полна возможностей, но для этого понадобится ваше желание. Не бойтесь ярко проявлять себя и делиться своим позитивом. Улыбайтесь, танцуйте и живите настолько насыщенно, насколько только можете. А ритм задаст ваш трек недели «Макс Бокс».

Водолеи, звезды провозгласили вас королем сердец на грядущей неделе. Ваша харизма будет притягивать взгляды, а страсть завораживать. Раскройте весь свой магнетизм и ловите восхищенные взгляды. Пусть фоном звучит ваш трек недели «Хок и Бейдж» «Hey, sexy lady».

Рыбы, знаете, иногда нужно приостановиться в бесконечном забеге обязанностей и обратить свое внимание на окружающих, на людей, вещи, места. Вокруг очень много интересного, уникального и красивого. А вы несетесь вперед, ничего не замечая. Замедлитесь с вашим треком недели «Джонни. Красивая».

0: на сегодня. Это был Астрохит недели «Звезды напели». Пусть звездные советы сделают вашу неделю суперпродуктивной. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: Астрохит недели.
2: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. У Беларуси и Калужской области есть возможности для достижения товарооборота в 1 миллиард долларов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, передает Белта. С января по май этого года товарооборот Беларуси и Калужской области достиг отметки в 311 миллионов долларов. Основой экспорта стали нефтепродукты, мебель и ее части, металлоконструкции из черных металлов, семена и другие виды товаров. Китайские власти намерены углублять партнерство, рассчитанное на всепогодные условия с Белоруссией. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая, пишет Белта. Стороны поддерживают тесные контакты на всех уровнях. Китай готов сотрудничать с Белоруссией для содействия дальнейшему развитию китайско-белорусских отношений на высоком уровне, основываясь на важных договоренностях, достигнутых главами государств двух стран. Событиям в мире. Конфликт на Ближнем Востоке и засуха грозят Азии голодом, пишет Ньюсбай. Азиатский регион находится на грани масштабного продовольственного кризиса из-за падения производства риса. Самый важный продукт питания на пространстве от Вьетнама до Филиппин и Индии под прямой угрозой из-за войны с Ираном, которая спровоцировала дефицит и резкий рост цен на удобрения и топливо. Ситуацию усугубляет экстремальная засуха. Фермеры вынуждены массово переходить на менее продуктивные и примитивные технологии выращивания зерна. И в завершение о спорте. Могилевский Днепр на выезде обыграл Торпедо БелАЗ и вышел в 1/4 финала Кубка Беларуси. Итоговый счет игры 2-1 в пользу могилевчан. Таким образом, наша команда выходит в 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы, ветер южный с переходом на западный, температура воздуха днем плюс 25, плюс 30, сейчас в Могилеве плюс 26.
2: Ну что, друзья, давно не слышались, и, возможно, успели вы уже забыть мой голос, а потому представлюсь. Зовут меня Евгений Шутов, всем говорю привет-привет. Вы на волнах Радио Могилев, где дневное время проведу с вами я. Так что делайте громче, здесь много чего интересного и только хорошая музыка.

27 июля по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.

0: Посмотрев календарь, я честно удивился. 4 дня июля осталось у нас, и впереди ждет август. Ну, в моем случае все понятно. После отпуска совсем потерялся в числах. Но, знаете, друзья, в запасе еще месяц лета впереди. Насколько я знаю, он обещает быть жарким. Так что шанс отдохнуть за 2 предыдущих месяца в том числе у нас имеется. Главное им воспользоваться. Да и с июлем прощаться пока рано. Он с нами еще до пятницы включительно. Так что не забываем наслаждаться хорошей погодой и красотами природы в свободное время. Ну, а дома посидеть и зимой получится. Так что проводим это лето так, чтобы потом 9 месяцев его вспоминать с улыбкой. Ну а хорошая музыка на волнах радио Могилев вам в помощь.
1: Наши хиты.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Знаете, чем прекрасен следующий час? Не только началом обеденного перерыва у многих, но и тем, что в следующем часе стартует программа «Привет в обед» на волнах радио Могилев. И это прекрасная возможность сделать приятно и улучшить настроение близкому вам человеку. Все делается очень легко. Вы просто присылаете свое сообщение с приветом или поздравлением на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 56 86 176, обязательно через код 44. Ну а я вернусь к вам в следующем часе и зачитаю все ваши сообщения с приветами и поздравлениями. Собственно, не прощаюсь, Евгений Шутов с вами у микрофона, и услышимся, друзья, в следующем часе.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
2: Слушай и поздравляй.
3: Радио «Могилев».

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Калужская область, Россия и Беларусь энергично движутся к достижению товарооборота в 1 миллиард долларов. Об этом заявил губернатор российского региона Владислав Шапша на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет Белта. Руководитель области отметил общность исторической памяти с Беларусью и подчеркнул, что и в современности надо прилагать усилия для развития и укрепления взаимоотношений. Белорусские строители возвели в Калужской области 500 000 квадратных метров жилья, школы и детские сады. Новый комплекс по откорму свиней на 51 тысячу голов в год открыли в Климовическом районе. Строительство комплекса по откорму свиней вблизи деревни Борисовича – это уже второй этап производственной цепочки. Планируется, что с вводом в эксплуатацию откормочника поголовье в районе вырастет вдвое, а производство свинины увеличится в 4 раза. По словам специалистов, уже в следующем году план до 11 тысяч тонн в живом весе и не менее 60 рабочих мест. Восстановление объемов производства свинины в Могилевской области – прямое поручение президента страны. О спорте. Футболистки Днепра вышли в финал женского кубка Беларуси. В рамках ответного матча 1-2 финала Могилевский Днепр в Минске встречался с Динамо БГУ. Первый матч в Могилеве завершился минимальной победой столичной команды. Однако в ответном поединке могилевчанки сумели перевернуть ход противостояния. Итоговый счет игры 4-1 в пользу могилевчанок. Решающий матч за трофей состоится 16 августа в Могилеве на стадионе «Спартак». И в завершение. Горячая телефонная линия по вопросам летней трудовой занятости учащейся молодежи в свободное от учебы время пройдет завтра в Могилеве. Об этом сообщили в Управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома. Задать вопросы можно будет с 10 до 12 часов по телефону 76 89 88. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 18, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 27. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. Освод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.
2: А тем временем мои студийные показали 13 часов, и многие пошли подогревать еду, кто-то и вовсе вышел с работы за едой. И таким людям я желаю хорошего обеденного перерыва и приятного аппетита. И, кстати, каждый из вас может также отправить свой привет или пожелание приятного аппетита или чего-то для другого на короткий номер 9940 или на студийный вайбер через код 44-56-86-176. Потому что с этой минуты, друзья, на волнах радио Могилев начинается программа «Привет в обед». И зачитывать ваши сообщения буду я. Зовут меня Евгений Шут. С кем не слышались, тем говорю привет в обед.
3: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Наши хиты.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: А программа «Привет в обед» продолжается. И вот у меня уже есть сообщение от вас, друзья. Давайте зачитаю. Вот нам Инна пишет. Доброго дня, самое замечательное радио Могилев. Передаем душевный любящий привет нашему самому лучшему и незаменимому папочке и мужу Валерию. Родной наш, желаем тебе хорошего дня, уверенности и внутренней силы, которая поможет справиться с любыми задачами. Мы очень сильно тебя любим, целуем и обнимаем крепко-крепко. Твоя любимая и любящая семья с тобой всем сердцем и душой. Благодарю вас и отличного настроения. Написала Инна. Вам того же желаем. Идем дальше. Вот Олег передает привет жене Татьяне и желает ей приятного аппетита. Идем дальше. Еще одно сообщение. Здравствуйте, Радио Могилев. Передайте нам привет. Ольга Селезнева и Ирина Старовойтова. Сейчас на обеденном перерыве слушаем Радио Могилев. И правильно делаете. Желаю вам хорошего перерыва, приятного аппетита. И всем напоминаю, что, друзья, если вы хотите передать свой привет или поздравление, пишите нам на короткий номер 9940 или на студийный Viber через код 44-56-86-176.
1: Привет в обед. Слушай и поздравляй. Поздравляй и слушай.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью местами сильные дожди. Ветер западный, северо-западный порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 18, плюс 22.
1: Наши хиты.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Ну, а я продолжаю получать и зачитывать ваши сообщения, потому что программа «Привет в обед» также продолжается. Итак, здравствуйте, Радио Могилев. Передаю привет своим девочкам, жене Алине и дочи Поле. Люблю вас и хорошей вам прогулки, написал Сергей. Отлично, идем дальше. Передайте привет моему брату Виталику, написала нам Светлана. Конечно же, передаем и желаем хорошего дня. И еще одно сообщение зачитаем. Всем хорошего дня, прошу передать привет моему мужу Николаю. Желаю тебе хорошего рабочего дня и недели и жду, когда ты уже приедешь домой. Люблю тебя, написала Валентина. Что ж, друзья, пока время еще есть, торопитесь отправить свое сообщение. Для этого есть два номера. Короткий номер 9940 и номер нашего студийного вайбера через код 44 56 86 176.

0: Ну что, друзья, программа «Привет в обед» завершается. Я надеюсь, что каждый успел передать свое послание, будь то привет или поздравление всем, кому хотел. Но также напоминаю, что завтра в 13 часов программа «Привет в обед» к вам вернется. Ну а я ненадолго оставлю вас наедине с хитами, и после 15 часов мой голос вновь зазвучит из ваших радиоприемников. Так что, друзья, не переключайтесь. Евгений Шутов с вами у микрофона, ну а вы на волнах радио Могилев.
1: Наши хиты.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, передает Белта. Глава государства отметил, что Минск для губернатора Калужской области не является чужим городом. В Великую Отечественную войну здесь сражались родственники Владислава Шапши.
1: Те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, правды о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю, она никогда для вас и не была чужой.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил российской стороне объединить усилия в сфере биотехнологий, в частности, по совместной работе Белорусской национальной биотехнологической корпорации с аналогичными предприятиями в России. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым, передает Белта. Отмечалось, что во время визита в Беларусь Игорь Щеголев посетил БНБК. Беларусь намерена задействовать весь потенциал для увеличения товарооборота с Калужской областью. Об этом заявил заместитель премьер-министра Александр Терехов на встрече в правительстве с губернатором Калужской области России Владиславом Шапшой, передает Белта. Калужская область – важный торгово-экономический партнер для нашей страны. По итогам 2025 года товарооборот составил более 700 миллионов долларов, отметил Александр Терехов. Наша ближайшая общая стратегическая задача – задействовать весь потенциал, стремиться к 1 миллиарду долларов товарооборота. Новый комплекс по откорму свиней мощностью в 51 тысячу голов в год открыли в Климическом районе, передает телеграм-канал «Беларусь-4 Могилев». Планируется, что после ввода в эксплуатацию производство свинины в районе увеличится в 4 раза. И в завершение, вызвавшие ажиотаж в день города гигантские весы с необычными единицами измерения установят в центре Бреста. Об этом сообщили Белта в горсполкоме. Для праздника специально были изготовлены гигантские креативные весы с необычными единицами измерения. Гости для определения своего веса могли выбрать из 10 позиций. Драники, креветки, глазированные сырки, пенный напиток, монеты и другое. Результаты озвучивались с комментариями в шутливой форме. Арт-объект стал одним из популярных на празднике. Очереди к весам были постоянно. С утра до глубокой ночи. Взвесились более 5000 человек. Сейчас весы на доработке. По задумке, в разную пару года единицы измерения будут меняться. Весы планируют установить на одной из улиц в центре Бреста. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью местами сильные дожди, ветер западный, северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 18, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 28.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио «Могилев».

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. У Беларуси и Калужской области есть возможности для достижения товарооборота в 1 миллиард долларов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, передает Белта. Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо, но мы планировали в свое время миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направление, подчеркнул белорусский лидер.
1: Нашей близкой, родной Калужской областью, совсем, которая рядом, и возможности гигантские в области. Миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности для вас, вы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна. Мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области. Готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси.
0: Новые объекты, создание кластера, как будет развиваться сфера животноводства в Могилевской области на примере Климического района, рассказал журналистам глава администрации президента Дмитрий Крутой. Сегодня на базе Климического комбината хлебопродуктов открыли новый комплекс по откорму свиней мощностью 51 тысяча голов в год. Эта площадка замкнула цикл производства свинины в районе. Такие предприятия носят важное значение для Могилевской области, страны в целом. Дмитрий Крутой отметил, что растет спрос на свинину на внутреннем рынке, и объемы необходимо увеличивать. Он также привел показатели прошлого года. Импорт составил 130 тысяч тонн свинины. Имея сильные традиции свиноводства, большое количество уникальных площадок, работу по развитию сферы необходимо продолжать. И Климический район идет по этому пути. Молодые милиционеры получили служебное удостоверение из рук начальника УВД Могилевского облсполкома Игоря Щербачени. Об этом сообщили в УВД. Игорь Щербачени акцентировал, что независимо от того, в какое подразделение они будут направлены, главная миссия остается неизменной – помогать людям. Также сегодня стартовал учебно-методический сбор, где обсуждаются актуальные вопросы служебной деятельности. Ее завершение. Больше 60 школьных базаров организуют в Могилевской области в преддверии нового учебного года. Ярмарки пройдут во всех районах области. По традиции, самые большие в Могилеве и Бобруйске. Также запланированы выездные школьные базары в крупные агрогородки региона. Старт 1 августа. Традиционно будет организована продажа школьной формы, канцелярских принадлежностей, обуви, рюкзаков, сумок, спортивной одежды. В Могилеве школьный базар развернется возле парка аттракционов по проспекту Пушкинскому. Планируется участие около 40 производителей школьных товаров. В августе начнет свою работу ежегодный школьный базар в Бобруйске. Ярмарка развернется на своем привычном месте на пешеходке Социалистической от Маркса до Дзержинского. Эти школьные базары будут работать до конца августа ежедневно, выходной понедельник. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью местами сильные дожди, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 18, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 29.
2: А тем временем 15.04 показывают мои студийные, и после перерыва к вам возвращаюсь я, Евгений Шутов. Будем продолжать проводить день под звуки хорошей музыки. Ведь вы, друзья, находитесь на волнах Радио Могилев, где я и приглашаю вас остаться.

0: что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на работа.бай.
5: Наши хиты.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью местами сильные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16 и днем плюс 18, плюс 22. В среду местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 19, плюс 24. В четверг преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14 и днем плюс 23, плюс 28. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

А знаете, что бодрит лучше, чем кофе? Не поверите, но обычная зарядка для глаз. Просто каждые 20 минут отводите взгляд вдаль, на горизонт и смотрите туда примерно 30 секунд. Проверено, усталость уходит и голова становится ясной. И, кстати, это очень классная утренняя привычка, которая также помогает быстрее проснуться. Проверяйте, лайфхак рабочий.

0: Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинск Древ. Акция действует до конца июля. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
1: Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В ЦУМе есть все от костюмов и блузок до тетрадей и пеналов. Быстро, удобно и выгодно.
2: Радио Могилев.
3: Young Money.

0: Сейчас у нас лето, тепло, и многие выбирают своим транспортным средством велосипед или мотоцикл. Но вы задумывались, что самая безопасная поездка начинается еще до старта. Да, свою поездку стоит начинать с проверки давления в колесах, работоспособности световых приборов и экипировки. Занимает это все всего-то 2 минуты, а в дальнейшем сохранит много времени, нервов и здоровья. Но уже потом дорога, хорошее настроение и крутая музыка в наушниках, особенно если в них играет радио Могилев.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

назавжди. Небо хоч чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

0: Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой отметил неплохое развитие отношений между российским регионом и нашей страной, передает Белта. Глава государства назвал направление, которое позволит довести товарооборот между Беларусью и Калужской областью до отметки в 1 миллиард долларов. Беларусь готова создавать кооперационные связи, строить в Калужской области социальные объекты под ключ, поставлять любую технику, сотрудничать в сельском хозяйстве.
2: Мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика. Обмениваться опытом всегда рады. Мы разговариваем, слава богу, на одном языке и не планируем на каких-то общаться других языках. Это очень важно. Будем делиться опытом. У нас есть чему научиться у вас. Вы посмотрите, может, что-то подойдет, то, что мы умеем делать у нас. Будем обмениваться опытом и как-то продвигаться вперед, в том числе и решать трудные, сложные задачи, которые у нас возникают в ходе нашей жизнедеятельности. Словом, мы всегда к вашим услугам, рады вас видеть в Беларуси, приезжайте чаще, смотрите здесь то, что вам нужно, приобретайте, мы будем этому способствовать.
1: Губернатор Калужской области Владислав Шапша по итогам встречи с главой белорусского государства рассказал журналистам о перспективных направлениях сотрудничества российского региона с Белоруссией, передает Белта. Владислав Шапша обратил внимание, что между Минским автомобильным заводом и калужским предприятием «Меркатор» сложилось успешное сотрудничество в сфере производства техники для коммунального хозяйства. Речь на встрече также шла о развитии сельского хозяйства. В частности, обсуждалось строительство перспективной фермы, которая будет полностью оборудована белорусской стороной. И мы рассчитываем, что она будет визитной карточкой Беларуси в Российской Федерации. А для Калужской области это станет значительным вкладом в развитие сельского хозяйства, считает Владислав Шапша. Еще одним направлением сотрудничества может стать наука и технологии. Белорусских туристов предупреждают об изменениях при въезде в Мьянму, сообщает Белта со ссылкой на Национальное агентство по туризму. Опубликовано уведомление об обязательной регистрации мобильных телефонов при въезде в Мьянму, если они до этого в стране не использовались. Пассажир, прибывающий через международные аэропорты, может увозить не более 2 телефонов при условии обязательной регистрации в течение года, включая используемые во время въезда в страну. Телефоны, не зарегистрированные в системе, необходимо задекларировать на стойке таможенного контроля в аэропорту. Если телефон будет использоваться в Мьянму более 30 дней, необходимо оплатить налог и представить дополнительные документы, иначе будет начислен штраф. И в завершение, более 190 тысяч рублей материальной помощи получили члены профсоюза Могилевской области в первом полугодии. Об этом рассказали в областном объединении профсоюзов. Финансовую поддержку получили более 1700 человек. Среди оснований для оказания помощи – выплаты к началу учебного года, поддержка при рождении ребенка, юбилей, вступление в брак. Профсоюз также оказывает поддержку при тяжелых заболеваниях, потере кормильца и в иных сложных жизненных обстоятельствах. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью местами сильные дожди, ветер западный, северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16 и днем плюс 18, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 28.
3: День продолжается, и стрелки на часах показывают уже 16:03, что напоминает нам о скором завершении рабочего дня. И особенно в понедельник это хорошая новость. Дальше следует вечерний отдых, ну а последний рабочий час для многих. Вызываюсь украсить вам я, зовут меня Евгений Шутов, и это мой голос звучит из ваших радиоприемников на волне Радио Могилев.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью местами сильные дожди. Ветер западный, северо-западный порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 18, плюс 22.
1: Наши хиты.

И все-таки смех и вправду помогает организму расслабиться. Да и не просто смех, а всего несколько минут улыбки даже могут снизить уровень напряжения. Так что, друзья, вам каждому задание. Найдите хотя бы один повод улыбнуться. Коллега пошутил, ребенок сказал что-то забавное, или кот лег спать в смешной позе. Все считается. Ну а если с подбором повода у вас возникают трудности, оставайтесь на волнах радио Могилев, и хорошее настроение вам будет обеспечено.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В ЦУМе есть все от костюмов и блузок до тетрадей и пеналов. Быстро, удобно и выгодно.
3: Радио «Могилев».

0: Тут и у многих остаются до завершения рабочего дня, и я не исключение. Мое эфирное время также завершается, и мне стоит уже с вами прощаться. Но прежде хочу объявить вам, что со следующего часа место у микрофона займет Рустам Османов. Ну, а меня зовут Евгений Шутов, и это я составлял вам компанию в дневное время. Всем желаю хорошего вечера, продуктивной недели, и, конечно же, говорю всем пока-пока.
1: Сну.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой обратил внимание на возможность сотрудничества в сельском хозяйстве, передает Белта. Несмотря на то, что в Калужской области неплохо развит аграрный сектор, белорусская сторона готова при необходимости делиться своими наработками. Опыт молочно-товарных комплексов, агрогородков, вообще выстраивание структуры сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне. «Мы похожи, климат у нас примерно одинаковый», подчеркнул президент. При этом добавил он, и часто можно услышать критику по поводу создания так называемых хозяйств маяков. Речь идет о передовом хозяйстве, которое становится своего рода образцом для подражания.
2: Меня тут критикуют, Лукашенко маяки в Беларуси создает, как в советские времена. Ну а почему не создавать примерно то, чего ты хочешь, чтобы было в Беларуси? Поэтому если вам эти маяки будут на пользу, правда, критикуют меня те, кто сбежал из страны, так же, как и российским властям достается от подобных беглых. Ну, это их дело, пусть критикуют, а нам надо заниматься конкретным делом. Поэтому мы готовы к варианту под ключ создать определенные комплексы на больших площадях сельскохозяйственных угодий. Мы готовы на этих площадях показать тот вариант, который мы создаем в Беларуси. Но без техники нам не обойтись. Трудовых ресурсов и у вас, у нас одинаково не хватает. Поэтому надо механизированное сельское хозяйство. Мы этим занимаемся, опытом этим можем с вами поделиться.
1: Товарооборот Беларуси и Центрального федерального округа России с 2018 года вырос с 22 миллиардов долларов до 38,5. Об этом журналистам заявил полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев в итоге встречи с президентом Беларуси, передает Белта. Он отметил хорошую динамику товарооборота между Беларусью и округом. Отношения развиваются, это и понятно. В Центральной России сосредоточен основной экономический потенциал. И потом это самая близкая Беларуси часть Российской Федерации. Традиционно связи очень крепкие, закреплены на разных уровнях, сказал полномочный представитель президента России.

0: Глава администрации президента Дмитрий Крутой сегодня с рабочей поездкой посещает Каменский район. Среди основных вопросов развитие сферы свиноводства, ход уборочной кампании в хозяйствах района, передает Белта. Дмитрий Крутой отметил, что в ряде районов он уже ознакомился с готовностью техники работы зерносушильных комплексов, ходом уборочной. Сбоев нету с тем объемом зерна, который поступает, все справляются, а потому, скорее всего, крупных перебросок техники из района в район может не понадобиться. Регион первый выполнил план по сенажу в республике, который был доведен Министерством сельского хозяйства. Потери зерна, регулировка комбайна, засоренность полей из-за дождей – это более локальные темы. Но они тоже звучат. Уборка соломы, подготовка к озимому севу. Весь комплекс работ сейчас в разгаре. И в завершение рыцарский фест Мстислава пройдет в Мстиславле 1 августа. Торговые ряды с ремесленниками и мастера из разных уголков Беларуси, активности на любой возраст, обзорные экскурсии, квесты, рыцарские бои. Открытие фестиваля состоится в 10 часов и начнется праздник шествия. В этом году его тематика будет посвящена средневековому уличному искусству. Это будут ходулисты, жонглеры, фокусники, танцоры, артисты, музыканты. А традиционное перерубание турнирного каната станет символическим моментом, открывающим врата в мир захватывающих состязаний. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью местами сильные дожди, ветер западный, северо-западный порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, и днем плюс 18, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 27.
1: Да уж, плюс 27, горячие 17 часов продолжают такой же горячий день и такой же эфир на радио Могилев. Всем машу привет, и я, Рустам Османов. Поздравляю вас, друзья! Кого с чем? Кого с окончанием рабочего дня, кого-то, как себя, например, наоборот, только с началом, ну, а кого-то с отлично проводимым понедельником, просто, в принципе. Ну, а что может быть лучше отлично проведенного дня, да еще и на наших волнах? Так давайте же продолжать в том же духе.

0: HR для лиц старше 12 лет.
1: У новом выпуску самыми свежими трендами и подеями с ТикТоку погнали. Навошта что збирать на дорогий отпочинок, коли под боком есть своя альтернатива. По ТикТоку почали з'являться видео с надписом «Дубай не Могилев». Мясцовые жахары показывают наше новое шоу спевающих фонтанов. И это выглядит просто нереально. Арабским шейхам раем активизоваться, покуль усе туристы не съехались проводить вечеры на Дубровенце.

самолет, будь он хоть любовь, будь хоть реактивный кукурузник, полетит, если будет летная погода. На данный момент можно смело кричать от винта и тянуть штурвал на себя. Ну а как будет дальше, посмотрим. Точнее, послушаем в прогнозе погоды через несколько минут. Ну а информацию о погоде желательно воспринимать позитивно, поэтому The Black Eyed Peas, их Let's Get It Started для вас.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью местами сильные дожди. Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 18, плюс 22.
1: Наши хиты.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как! Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это

0: Ну, может быть, это прозвучит несколько банально, но не умею грустить. Это настрой правильный. Об этом Нилетто и Джиганы спели только что. Ну, а мы что, берем на вооружение? У нас впереди еще несколько часов, в продолжении которых грустить тоже незачем. Ну, а пока новинка на радио Могилев.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил российской стороне объединить усилия в сфере биотехнологий. В частности, по совместной работе Белорусской национальной биотехнологической корпорации с аналогичными предприятиями в России. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым, передает Билта. Отмечалось, что во время визита в Беларусь Игорь Щеголев посетил БНБК и положительно оценил белорусский опыт в этой сфере.
2: Я хотел вас спросить, чтобы вы нам помогали в том плане, чтобы мы объединили усилия, потому что в вашем округе немало сделано в этом направлении. Все, что есть в России в этом плане, особенно в вашем округе и в Беларуси, оно должно работать в едином ключе. Мы будем развивать. Мы немножко, конечно, упустили этот вопрос, отстали, что-то в Советском Союзе делали, но оно осталось в России, слава Богу. Мы создали это БНБК, два этапа прошли, сейчас третий более глубокий. А с Россией мы на этой базе можем что-то сделать толковое. Мы хотим, чтобы это была глубокая переработка, и не только зерновых, колосовых, может быть, кукурузы. Но с россиянами, я знаю, у вас там есть определенный уже опыт накоплен, надо объединяться и работать вместе.
1: Беларусь построит в Калужской области молочно-товарную ферму почти на 1500 голов. Об этом сообщил губернатор Калужской области России Владислав Шапша на встрече с заместителем премьер-министра Александром Тереховым в правительстве, передает Белта. Белорусские строители помогают в реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области», возводят жилые дома, дома культуры, ФАПы. Также планируется создать в регионе молочно-товарный комплекс, который станет своеобразной витриной белорусской фермы. Уже определен инвестор. Проект прошел государственную экспертизу. Новый комплекс по откорму свиней производственной мощностью 51 тысяча голов в год открыли сегодня у деревни Борисовича Климического района. В торжественной церемонии приняли участие глава администрации президента Дмитрий Крутой, председатель Могилевского волосполкома Анатолий Саченко. Новый объект появился на базе филиала Климагро Климического комбината хлебопродуктов. Строительство откормочника началось в декабре 2024 года. Его появление в хозяйстве позволит сделать цикл производства закрытым. Это вторая часть крупного инвестпроекта сельхозпредприятия. Ранее здесь был открыт свиноводческий репродуктор на 3600 основных свиноматок. Площадка для откорма свиней – часть инициативы «Один район, один проект» также реализовывалась в рамках программы развития юго-восточного региона Могилевской области. В год благодаря этой площадке будут реализовывать 51 тысячу голов. Поставки будут осуществляться на мясокомбинаты в Могилеве и Бобруйске. И в завершение горячая телефонная линия по вопросам летней трудовой занятости учащейся молодежи в свободное от учебы время пройдет завтра в Могилеве. Об этом сообщили в Управлении по труду, занятости и социальной защите горосполкома. Задать вопросы можно будет с 10 до 12 часов по телефону 76 89 88. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью местами сильные дожди, ветер западный, северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, и днем плюс 18, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 27.
3: Хотелось бы, конечно, вам немного прохлады подарить прямо сейчас, но, наверное, не получится. 18 часов наступили, и в эфире радио Могилев продолжает царить жара. Все благодаря трудам Оксаны Почепы, она же Акула, TGC, Гаяна Имота и многих других, в том числе и меня, Рустама Османова. А я вас приветствую.

0: Радио Могилев.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас составлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пиццу.

0: Некоторые специалисты по раздаче полезных советов взялись сравнить, что полезнее, вишня или черешня. И у них не получилось выявить победителя. Каждая ягода по-своему полезна. Как говорится, все полезно, что в рот полезло. Но это шутка, конечно, потому что сверх меры можно наесться и полезными продуктами, поэтому меру надо знать. То же касается и вишни с черешней. Ну а меру в музыке мы пока вряд ли превысили, так что будем продолжать ее слушать. Джулей и Платон далее в нашем эфире.
1: Наши хиты.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью местами сильные дожди. Ветер западный, северо-западный порывистый, температура воздуха ночью +11, +16, днем +18, +22.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Работать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Ну и вечерины по понедельникам закатывать могут, пожалуй, далеко не все. Скорее, только те, кто наслаждается отпуском, ну или какими-нибудь каникулами. Но, тем не менее, такую, знаете, тихую, уютную вечеринку под хиты на радио Могилев вполне можно и организовать. Поэтому желаю вам только удовольствия от сегодняшнего вечера и нашего эфира.
1: Наши хиты.

0: всегда в моем сердце.
1: В Могилеве 19 часов.
2: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневича. Здравствуйте. У Беларуси и Калужской области есть возможности для достижения товарооборота в 1 миллиард долларов. Об этом резидент Беларуси Александр Лукашенко завел на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, передает Билта. Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо, но мы планировали в свое время миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направление, подчеркнул белорусский лидер.
3: С нашей близкой, родной Калужской областью, со всем, которая рядом, и возможности гигантские в области. Миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности для вас, вы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна. Мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области. Готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси.
2: Ливия заинтересована в белорусской сельхозтехнике и продукции агропромышленного комплекса, сообщили Белта в пресс-службе Национального центра поддержки экспорта. Директор центра Николай Борисевич провел встречу с послом Ливии в Российской Федерации по совместительству в Беларуси. По итогам встречи достигнута договоренность о выстраивании прямого взаимодействия между бизнес-структурами Беларуси и Ливии. Национальный центр поддержки экспорта окажет содействие в установлении деловых контактов и проработке перспективных направлений сотрудничества, представляющих взаимный интерес для бизнеса двух стран. Новые объекты создания кластера. Как будет развиваться сфера животноводства в Могилевской области на примере Климического района, рассказал журналистам глава администрации президента Дмитрий Крутой. Сегодня на базе Климического комбината хлебопродуктов открыли новый комплекс по откорму свиней мощностью 51 тысяча голов в год. Эта площадка замкнула цикл производства свинины в районе. Такие предприятия носят важное значение для Могилевской области, страны в целом. Дмитрий Крутой отметил, что растет спрос на свинину на внутреннем рынке. Объемы необходимо увеличивать. Он также привел показатели прошлого года. Импорт составил 130 тысяч тонн свинины. Имея сильные традиции свиноводства, большое количество уникальных площадок и работу по развитию сферы необходимо продолжать. И Климический район идет по этому пути. И в завершении рыцарский фест пройдет в Мстиславле 1 августа. Торговые ряды с ремесленниками и мастера из разных уголков Беларуси. Активности на любой вкус. Обзор на экскурсии, квесты, рыцарские бои. Фестиваль будет ярким и интересным. Открытие фестиваля состоится в 10 часов. Начнется праздник шествия. Главной точкой фестиваля станет Замковая гора. Здесь развернутся тематические шатры, музыкальные площадки, мастерские ремесленников. Самое зрелищное и яркое событие фестиваля – масштабные бугурты, рыцарские турниры, штурм и захват замка, театрализованное представление от конной истории клуба «Золотая шпора», выступления участников клуба «Шотландская пехота» добавят настроение выступления фольклорных музыкальных коллективов. Вечером гостей ждут яркие концерты, захватывающие выступления фаерщиков, неоновое шоу. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью местами сильные дожди, ветер западный, северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 18, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 27.
4: Перепрыгиваем из часа в час, как будто в чехарду играем с вами. Но есть в этом некая правда. Так что ж, поскачем дальше, но не в тишине же это делать. Медуза, Леонид Руденко, Марчиба и многие другие будут нас сопровождать в течение ближайших без малого 60 минут. С вами я, Рустам Османов. Ну и как я уже сказал, видите, как я фальшстарт у меня.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В Цуме есть все, от костюмов и блузок до тетрадей и пеналов. Быстро, удобно и выгодно.

Еще в прошлом часе я говорил, что неплохо было бы вам немножко прохлады подкинуть, но тогда не получилось, а теперь есть все шансы, что это случится из-за нависшей над Могилевом тучи, из которой даже и гремит. Если мои слова воплотятся в реальность, то считайте это моим подарком для вас. Ну и следующий трек тоже.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью местами сильные дожди. Ветер западный, северо-западный порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 18, плюс 22.
1: Наши хиты.

Работать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Марчиба, неплохой вариант разгрузить свой мозг через уши и перезагрузиться самим. Это нужно как для того, чтобы отлично провести сегодняшний вечер, так и для того, чтобы зарядиться на завтрашний полный побед и свершений день. Так что включайте радио Могилев и наслаждайтесь.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшо отметил неплохое развитие отношений между российским регионом и нашей страной, передает Билд. Глава государства назвал направление, которое позволит довести товарооборот между Беларусью и Калужской областью до отметки в 1 миллиард долларов. Беларусь готова создавать кооперационные связи, строить в Калужской области социальные объекты под ключ, поставлять любую технику, сотрудничать в сельском хозяйстве.
2: Мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика. Обмениваться опытом всегда рады. Мы разговариваем, слава богу, на одном языке и не планируем на каких-то общаться других языках. Это очень важно. Будем делиться опытом. У нас есть чему научиться у вас. Вы посмотрите, может, что-то подойдет, то, что мы умеем делать у нас. Будем обмениваться опытом и как-то продвигаться вперед, в том числе и решать трудные, сложные задачи, которые у нас возникают в ходе нашей жизнедеятельности. Словом, мы всегда к вашим услугам, рады вас видеть в Беларуси. Приезжайте чаще, смотрите здесь то, что вам нужно, приобретайте, мы будем этому способствовать.
1: Беларусь и Узбекистан обсудили механизмы реализации договоренностей на высшем уровне. Министр иностранных дел Максим Рыженков принял копии верительных грамот посла Узбекистана в Беларуси, сообщает Белта со ссылкой на МИД. Собеседники рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества в политической, экономической и других областях белорусско-узбекского взаимодействия, в том числе касающиеся

0: для реализации перспективных совместных проектов. Стороны подтвердили стратегический уровень белорусско-узбекских отношений, выразили намерение продолжать совместную работу по углублению двустороннего диалога. План приема на дневную форму обучения в Белорусской государственной сельхозакадемии в этом году будет выполнен в полном объеме. Об этом Белта рассказал ответственный секретарь приемной комиссии БГСХ Сергей Рубец. На сегодня документов на поступление подали около 1150 абитуриентов при плане набора 830 человек. Традиционно высокий конкурс на специальности правоведение, землеустройство и кадастры, технический сервис и агробизнес. Также повышенный интерес абитуриенты проявили к направлению водные биоресурсы и аквакультура. На специальности технический сервис в агропромышленном комплексе конкурс составил 5 человек на место, на мировую экономику 4 человека на место. В числе поступающих есть граждане России и Казахстана. И в завершение, в Могилеве стартовал чемпионат МВД по стрельбе из табельного оружия, приуроченный к 110-летию белорусской милиции. Об этом сообщили в УВД Могилевского облсполкома. В соревнованиях участвуют сборные ГУВД Мингорсполкома, областных управлений внутренних дел, внутренних войск, департаментов охраны, исполнения наказания, а также двух милицейских вузов. За награды борются 12 команд со всей страны. Соревнования продлятся 3 дня. Участники продемонстрируют мастерство стрельбы из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Победители определят в командном и личном зачетах. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью местами сильные дожди, ветер западный, северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 18, плюс 22, сейчас в Могилеве плюс 25.
1: Заглянем же в новый час, и что мы тут с вами увидим? Что увидим, не знаю, это все-таки радио, а вот что услышим, могу рассказать. Диджей Смэш, Гума, Лирик, и не только для вашего вечернего настроения на радио Могилев. Рустам Османов с вами еще час. Кто здесь впервые, присоединяйтесь к нашей теплой компании.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: Чанья, чуанен, лендом, гейм, лендом.

Шайнан из музыкальной композиции группы Рио. Это не положение дел сейчас в Могилеве. Прошел-таки дождь, облака никуда не делись, но, как это обычно бывает, из-за туч всегда выглядывает солнце рано или поздно. Ну вот, а что об этом скажет прогноз погоды, узнаем через несколько минут.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью местами сильные дожди. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16 и днем плюс 18, плюс 22. В среду местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 19, плюс 24. В четверг преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14 и днем плюс 23, плюс 28. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.

0: Тем временем целых 20 часов 50 минут натикало, и пора прощаться на сегодня. Отлично провели с вами время, вы можете продолжать его проводить также на радио Могилев. А я, Рустам Османов, прощаюсь с вами на сегодня. Всем машу пока, услышимся обязательно.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня —
2: это базовый минимум.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой обратил внимание на возможность сотрудничества в сельском хозяйстве, передает Билта. Несмотря на то, что в Калужской области неплохо развит аграрный сектор, белорусская сторона готова при необходимости делиться своими наработками. Опыт молочно-товарных комплексов, агрогородков, вообще выстраивание структуры сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне. «Мы похожи, климат у нас примерно одинаковый», — подчеркнул президент. При этом добавил он, часто можно услышать критику по поводу создания так называемых «хозяйств маяков». Речь идет о передовом хозяйстве, которое становится своего рода образцом для подражания.
1: Меня тут критикуют, Лукашенко маяки в Беларуси создает, как в советские времена. Ну а почему не создавать примерно то, чего ты хочешь, чтобы было в Беларуси? Поэтому если вам эти маяки будут на пользу, правда, критикуют меня те, кто сбежал из страны, так же, как и российским властям достается от подобных беглых. Ну, это их дело, пусть критикуют, а нам надо заниматься конкретным делом. Поэтому мы готовы к варианту под ключ создать определенные комплексы на больших площадях сельскохозяйственных угодий. Мы готовы на этих площадях показать тот вариант, который мы создаем в Беларуси. Но без техники нам не обойтись. Трудовых ресурсов и у вас, у нас одинаково не хватает. Поэтому надо механизированное сельское хозяйство. Мы этим занимаемся, опытом этим можем с вами поделиться.
0: Глава администрации президента Дмитрий Крутой сегодня с рабочей поездкой посетил Климический район. Среди основных вопросов – развитие сферы свиноводства, ход уборочной кампании в хозяйствах района, передает Билта. Дмитрий Крутой отметил, что в ряде районов он уже ознакомился с готовностью техники, работой зерносушильных комплексов, ходом уборочной. Сбоев нет. С тем объемом зерна, который поступает, все справляются. Потому, скорее всего, крупных перебросок техники из района в район может не понадобиться. Регион первый выполнил план по сенажу в республике, который был доведен Министерством сельского хозяйства. Потери зерна, регулировка комбайна, засоренность полей из-за дождей – это более локальная тема, но они тоже звучат. Уборка соломы, подготовка к озимому севу. Весь комплекс работ сейчас в разгаре. 32 тысячи первокурсников зачислены на бюджет почти во все вузы Беларуси. Об этом Белта сообщили в Министерстве образования. В Академии МВД и Могилевском институте МВД студентов зачислят 29 июля. План приема выполнен в полном объеме. Прием абитуриентов на заочную форму в сельскохозяйственные вузы будет осуществляться с 15 ноября по 5 декабря. План приема 1200 человек. Продолжается прием на платное обучение по 1 августа. В сельхозвузы по 2 августа. План приема абитуриентов-платников составляет более 16 тысяч мест. И в завершение рыцарский фест пройдет в Мстиславле 1 августа. Торговые ряды с ремесленниками, мастера из разных уголков Беларуси, активности на любой возраст, обзорные экскурсии, квесты, рыцарские бои. Открытие фестиваля состоится в 10 часов и начнется праздник шествия. В этом году его тематика будет посвящена средневековому уличному искусству. Это будут ходулисты, жонглеры, фокусники, танцоры, артисты, музыканты. А традиционное перерубание турнирного каната станет символическим моментом, открывающим врата в мир захватывающих состязаний. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью местами сильные дожди, ветер западный, северо-западный порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 18, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 22.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Вы отчуете пирамиду настрою, небо по ветра стало свежим и чистым.
3: Телец.
2: В этот день для рутины все, что надоест життю густый водор, зараз працуе особливо добро. Попестите себе чимсти пригожим и смачным.
3: Близняты.
2: Некоторые речи теперь просто треба отпустить, каб убачить, як яны працуют без вашего уделу. День может принести цікавое назирание.
3: Рак.
2: Добрый день, каб отпустить старое и дозволить себе радость без нагоды.
3: Лео.
2: После напруженного периода вы починаете дыхать вольней. День неси отчувание обновления.
3: Дева.
2: Вы сможете убачить светлые боки там, где ранее зауважали только стомленность.
3: Шали.
2: Не бойтесь делиться своими идеями и думками. Гнуткость и розум допомогут найти выход из любых ситуаций.
3: Скорпион.
2: Вам будет корыстно выйти со звыклого круга клопотов. Вы занадто долго не дозволяли себе отпочинок.
3: Стрелец.
2: Может прийти отчувание, что многое нарешті починается выбудовываться, але не спешайтесь радоваться услых, найти процессу замацаваться.
3: Козерог.
2: Порядок и системность теперь ваши союзники. Будуйте свои планы, отделяйте важное от другородного.
3: Водолей.
2: Отбывается нечто, что вы не можете до конца сенсовать, тому лепш будет не вмешиваться.
3: Рыбы.
2: У вас есть шанец довести до розуму некие своих проектов, отримавши годные узнагородження за свою працу. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп на радио Могилёв.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.

Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью местами сильные дожди. Ветер западный, северо-западный порывистый, температура воздуха ночью +11, +16, днем +18, +22.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью местами сильные дожди. Ветер западный, северо-западный порывистый, температура воздуха ночью +11, +16, днем +18, +22.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

Там не бывает печали, там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно, там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 28 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый, температура воздуха днем +18, +22.
1: Радио Могилев.

0: 28 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый, температура воздуха днем +18, +22.
1: Радио Могилев.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

28 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый, температура воздуха днем плюс 18, плюс 22.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

28 июля по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый, температура воздуха днем +18, +22.